Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
1: Я полюбила тебя с первого взгляда. Как только я услышала твой голос.
2: Я не могу без вас.
4: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
5: Реклама 18+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В столице ясное небо и солнце. В эти минуты за окном плюс 20. Днем воздух прогреется до 24 тепла. Осадков сегодня на протяжении дня не ожидается. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14 и без осадков.
2: В Москве 8 часов утра.
1: С новостями сегодня нас знакомит Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
3: Доброе утро. Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Он будет сохранен на текущем уровне в 20 миллионов рублей. При этом президент не уточнил, на какой срок будет зафиксирован действующий порог. В прошлом году, напомню, порог по НДС составлял 60 миллионов рублей, и предприниматели по упрощенной системе налогообложения вообще не платили этот налог. Согласно ранее принятым поправкам, в будущем году порог должен был снизиться до 15 миллионов рублей, а затем и до 10. Пассажирские поезда теперь будут проезжать станцию Джанкой в Крыму без остановки. Она становится технической по решению владельца инфраструктуры. Как сообщили в компании Grand Service Express, поезда Таврия будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также

0: в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная. Пассажиров, купивших билеты по этому направлению, довезут до Симферополя без дополнительной оплаты. В эти выходные в Институте бизнеса и дизайна в Москве пройдет 6-й B&D Game Fest. Ежегодный фестиваль видеоигр и игровой культуры – это не просто лекция, а площадка, где студенты-разработчики могут встретиться с лидерами рынка – от HR-директоров до топ-блогеров. Студенты-выпускники получат шанс попасть в компании мечты, а эксперты – найти молодые таланты. В программе – дискуссии, презентации, выставка студенческих игр, HR-сессия и не только. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. Сборная России по футболу победила в товарищеском матче команду Буркина-Фасо. Встреча состоялась накануне вечером в Волгограде и завершилась со счетом 3-0. На 14-й минуте гол забил Лечия Садулаев, на 20-й Алексей Миранчук, на 73-й Илья Вахани. Сборная Буркина-Фасо значительную часть игрового времени провела в меньшинстве. На 43-й минуте за фол последней надежды был удален Мухаммед Уидраго. В рамках нынешнего цикла товарищеских матчей у сборной России запланировано еще одна встреча. Во вторник, 9 июня, в Калининграде подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Тринидада и Тобаго. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. А далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем доброго утра.
1: Отличные выходные на 7 холмах с Евгением Вудяном.
2: Благодарим Марата за новости. На календаре 6 июня. Добро пожаловать в первые летние выходные. И самое прекрасное, что лето только-только начинается. Из музыки впереди у нас Лана Дель Рей, Майкл Джексон, а прямо сейчас Даррен Хейс.

Mike and Mechanics. С утра пораньше. А тем временем пишут, что удаленная работа ухудшает психическое здоровье людей. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда. Они проанализировали, как удаленная работа воздействует на производительность людей, их удовлетворенность трудом, а также ментальное благополучие. Оказалось, что удаленные сотрудники чаще сталкиваются с одиночеством. Особенно негативно работа из дома сказалась на тех людях, которые живут одни. Они проводили целые дни без контакта с людьми, вследствие чего им чаще требовалась психиатрическая помощь и антидепрессанты. И тут, мне кажется, важно учитывать род деятельности и профессию. Все-таки не на каждой работе удаленка – это плохо. Дальше послушаем Ace of Base, Фила Коллинза и Эмму Бантон, а затем узнаем гороскоп на сегодня. Уже скоро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня заметят, что их энергия на подъеме. Овны, львы и стрельцы, направьте ее на завершение начатых дел. Результат порадует. Знаки Земли получат шанс проявить себя в новом качестве. Тельцы, девы и козероги, не бойтесь взять инициативу. Знаком воздуха предстоит выступить в роли переводчика между двумя сторонами. Близнецы, весы и водолеи, подойдите к вопросу со всей ответственностью, ведь только вы сможете повлиять на итоговое решение. Знаком воды стоит внимательнее отнестись к финансам. Раки, скорпионы и рыбы, не совершайте импульсивных покупок.
0: Радио 7. Реклама.
2: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утоснедевала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-333-00-263.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я же Капарона.
4: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: субботнем эфире Брайан Адамс. Сегодня уже 6 июня, и на днях небезызвестный нам Стивен Спилберг признался, что не задумывался о том, сколько еще картин он срежиссирует. Он сказал: «Я никогда не задумывался о том, сколько фильмов еще будет. Я просто надеюсь, что смогу получить вдохновение, когда что-то будет намечаться, как это было с Днем разоблачения, Фабельманами и Вестсайдской историей». Напомню, что в этом году кинематографисту исполнится 80 лет, а за последние 10 он снял 6 картин. Мировая премьера его последней работы «День разоблачения» состоится уже 12 июня. В музыкальной части эфира мы вернемся через пару-тройку минут, а сейчас Ольга Яковина расскажет про одну из самых известных блондинок на планете.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 1 июня исполняется 100 лет со дня рождения одной из самых невероятных кинокрасоток в истории – Мэрилин Монро, о которой при всей ее яркой славе никто до сих пор так толком ничего и не знает. Одни только сказки, мифы, слухи и сплетни. К большому юбилею легендарной кинозвезды эту несправедливость, кажется, исправят. В начале года вышли документальный фильм об истории ее жизни и феномене славы и альбом с фотографиями, сделанными на протяжении всей ее жизни, включая те дни,

0: когда Мэрилин еще звали Норма Джин, и ничто не предвещало будущей кинокарьеры. А владелец самой большой коллекции, связанной с Монро, Скотт Фортнер, инициировал открытие сразу трех больших выставок. Первая открылась в апреле в парижской синематеке. Она выводит Мэрилин за рамки мифа и показывает ее не как секс-символ, а как актрису, чей драматический и комедийный дар и острый ум мир часто не замечал, предпочитая видеть глупенькую блондинку. Другая выставка проходит с 31 мая в Академическом музее киноискусства в Лос-Анджелесе. На ней представлены подлинные вещи Мэрилин, костюмы из знаковых фильмов, сценарии с пометками и рецепты на снотворное, которые ее и сгубили. А третья выставка стартует 4 июня в Национальной портретной галерее в Лондоне и представляет портреты Монро, сделанные звездными фотографами и художниками, включая Энди Уорхола и Ричарда Авидона, а также никогда не публиковавшиеся ранее снимки, в том числе сделанные в ее доме в Беверли-Хиллз накануне гибели актрисы. В доме, кстати, теперь можно побывать. Много лет в нем жили другие люди. Потом виллу вообще чуть не снесли. Но в 2024-м ей дали статус памятника. И с тех пор последний дом Мэрилин открыли для экскурсий. Говорят даже, что там могут открыть музей. Надеемся, его не придется ждать еще 100 лет.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: «Радио 7» теперь еще ближе. «Радио Хаб» — новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В столице ясное небо и солнце. В эти минуты за окном плюс 21. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Осадка сегодня на протяжении дня не ожидается. Вечером 18, предстоящей ночью плюс 14. В Москве 9 утра. С выпуском новостей на «Радио 7» Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
2: Доброе утро. Российской экономике к 2032 году потребуется 12 миллионов человек трудовых ресурсов. Из них 11,5 миллионов – замещение уходящих на пенсию, а 500 тысяч – это новые рабочие места. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такая потребность заложена в прогнозе прошлого года, но в связи с экономическими, технологическими и прочими вызовами сейчас специалисты работают над его обновлением. С 1 сентября в России начнут маркировать средства гигиены. В перечень товара войдут зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки, бумажные полотенца и платочки. Нововведения также затронут расчески, ватные палочки, зубные нити, маникюрные наборы и другие гигиенические принадлежности. Введение маркировки пройдет в два этапа. С сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября производители и импортеры начнут наносить коды на продукцию. Москва подготовила программу ко Дню русского языка. Он пройдет сегодня, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в музеях, библиотеках, парках, усадьбах и на других площадках состоится больше 300 мероприятий. Москвичи и гости столицы смогут посмотреть спектакли на основе произведений Александра Сергеевича, их экранизации разных лет, узнать больше о его жизни и творчестве. В течение всего дня в Государственном музее Пушкина будут проводить специальные экскурсии для всех желающих. Бесплатные экскурсии организуют также в филиалах музея, в том числе в мемориальной квартире Пушкина. Каждый второй зумер не умеет определять время по циферблату. Также около половины

0: Опрошенные молодежи до 30 лет не могут вкрутить лампочку. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Кроме того, новые поколения испытывают трудности с подсчетом бумажных денег и сдачи, знанием таблицы умножения, ориентированием без приложения в городе и навыком отличить пододеяльник от простыни. Чтобы справиться с такими вопросами, зумеры обычно обращаются к интернету и нейросетям. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем доброго утра.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
2: Ох уж эти зумеры. Ну ладно, в защиту молодых скажу, что не только зумеры не умеют ориентироваться без навигатора и определять время по циферблату. Во всех поколениях это проскакивает. Марат, спасибо большое. В Москве 9 часов 2 минуты. Доброе утро. Дальше Роксет услышим, Бруно Марса, а сейчас Джордж Майкл.

Селин Дион только что. Если среди нас есть фанаты Лего, а я знаю, что они есть, эта информация для вас. Компания представила самый большой набор в истории бренда. В нем 12 060 деталей. Конструктор вышел в архитектурной серии и представляет собой здание храма Святого Семейства или Саграда Фамилия. В продажу конструктор поступит в ноябре. Модель имеет высоту 62 сантиметра, ширину 47 сантиметров и глубину 39 сантиметров. Роль витражей играют полупрозрачные кирпичи. Стоимость набора составляет 750 евро. Это около 64 тысяч рублей. Как обычно, все круто, кроме цены. А из музыки дальше у нас Sting, а еще Eagle Eye Cherry. Доброе утро.

0: Atomic Kitten в субботнем эфире. В Москве 9 часов 27 минут. Сегодня уже 6 июня. И сегодня, оказывается, день русского языка, день рождения электрического утюга и день Тетриса. А если заглянуть в историю, в 1957 в Москве открылся магазин «Детский мир». В 1937 году открылась первая в мире полярная научно-исследовательская станция «Северный полюс-1». А в 1922 в СССР основали Главное управление по делам литературы и издательств. Все эти события произошли 6 июня в разные годы. Радио 7 на Смехалмах. Я Евгений Водян. Доброе утро и здравствуйте. Дальше поставим Daft Punk и Pharrell Williams, а сразу после у нас дуэт Iglesias и Parton.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла. 16+.
1: Радио 7.

0: Хулио Иглесиас и Долли Партон на Радио 7. А буквально вчера любимый многими Квентин Тарантино раскритиковал современный кинематограф в эссе для одного журнала. По мнению режиссера, многие фильмы, вышедшие после пандемии 2020-го, плоские и глупые. Он сказал: «После пандемии, во всяком случае для меня, кажется почти невозможным, чтобы вышел новый фильм, который я бы не хотел разнести. Ошибки, нелепость, потакание зрителям, неудачно подобранные исполнители — все это в каждом новом фильме, выходящем с безвкусной колбасной фабрики, которая раньше называла себя Голливудом. Но...» Квентин все-таки выделил несколько работ, которые ему понравились. Среди них «Лакомый кусок» Джо Карнахана, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга и «Горизонты» Кевина Костнера. А закончил режиссер спич тем, что в наши дни он скорее предпочтет почитать книгу, нежели посмотреть фильм. Ну, и вот не сказать, что неожиданно такое услышать от Тарантино. Мы же к музыке совсем скоро вернемся, а пока прогуляемся по улицам столицы в компании Филиппа Смирнова.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие. Прямо в сердце юга-юго-запада столицы. Туда, где деревья помнят века, а земля хранит тайны давно минувших дней. Ну и истории про маньяков щекочут нервы. Речь, конечно же, о Битцевском лесе. Знаете, название, конечно, немного вводит в заблуждение. Лес и все тут. Перед нами тем временем настоящий природно-исторический парк, второй по величине в Москве. Только Лосиный остров может с ним потягаться размерами. А название свое он получил от реки Битцы, которая неспешно течет по южной окраине, будто прокладывает границу между прошлым и настоящим. Прямо сейчас в Москве стартует фестиваль «Лето в Москве», и Битцевский лес стал одной из его ярких площадок. Это уже седьмой раз, когда программа мэра столицы дарит нам такие возможности. И поверьте, здесь есть на что посмотреть. Когда-то здесь, среди этих лесов, было целых 7 усадеб. До наших дней дожили лишь 3 – Узкая, Ясенево и Знаменская садки. Остальные словно растворились во времени, оставив после себя лишь пруды, старые деревья да изредка фрагменты фундаментов, будто шепотом рассказывающие о былом величии. А еще здесь, в глубине леса, сохранились 7 курганных групп вятичей, древних кладбищ небольших поселений. В центре массива можно найти и остатки 2 селищ, датируемых 13-15 веками. Представьте себе, земля, на которой вы стоите, помнит еще те времена, когда здесь жили люди, чьи обычаи и верования кажутся нам почти сказочными. В конце 16 века на этих землях начали появляться усадьбы, окруженные селами. А в 1941

0: лес стал частью оборонительной линии. Деревья вырубали, чтобы освободить пространство для обороны. Оборудовали 3 линии укреплений и 2 зенитные батареи. И знаете что? Следы тех событий до сих пор можно увидеть. Окопы, ходы сообщений, железобетонные колпаки дотов, противотанковые рвы, словно застывшие кадры из прошлого. В 2014 году здесь открылся экоцентр «Битцевский лес». Теперь тут регулярно проходят мероприятия, посвященные лесным экосистемам и сохранению биологического разнообразия. Есть в парке и особенные уголки. Например, Лысая гора, суходольный луг, окруженный лесом. Здесь среди редчайших растений можно почувствовать себя словно в другом мире. Лесной тюльпан, рябчик русский, он, кстати, занесен в Красную книгу Москвы, карликовые ирисы, они же касатики, купена, валериана клубненосная, миндаль степной. И это далеко не полный список. А еще здесь обитают зайцы, для которых эти луга – родной дом. Но не только биологами ценится это место. Многие приходят сюда за мистикой. Говорят, что Лысая гора – это место ведьминских встреч и древнее славянское капище. Кто знает, может, в этом и есть доля правды. А неподалеку от луга стоит межевой столб 1909 года. Тогда по всей России проводилось межевание земель, и для обозначения границ устанавливали бетонные обелиски. Этот столб расколот пополам, а на круглом углублении для медальона нацарапан полуистертый крест. По одной из легенд, под ним покоится мощь местного староста Прохора, а рядом с ним родники бассейна реки Чертановки, тоже связанные с его именем. В общем, сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: сегодня и завтра. Слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7.
1: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подобный на Туту, только 6+.
2: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В столице ясное небо и солнце. В эти минуты за окном плюс 22. Максимально сегодня температура поднимется до 24 градусов тепла. В течение дня осадков не предвидится. В столице 10 утра.

0: В начале часа на Радио 7 новости в эфире Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Пляжи Анапы, получившие заключение Роспотребнадзора, безопасны и готовы к туристическому сезону. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, на территории 151 объекта были проведены масштабные работы по очистке, рекультивации и замене песка. В процессе также участвовали специалисты Роспотребнадзора и ученые РАН. Попова подчеркнула, что заключения выдавались только тем пляжам, где были выполнены все требования по подготовке территории. Турпоток по России этим летом может составить около 48 миллионов поездок. Таким образом, он вырастет на 4%. С таким прогнозом выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, самыми востребованными направлениями традиционно остаются курорты Черного моря. Кроме того, по-прежнему популярны минеральные воды Москва и Санкт-Петербург. Также есть регионы, которые показывают очень серьезный рост. Это, в частности, Адыгея, Калмыкия и Республики Северного Кавказа. Количество бюджетных мест в российских медицинских вузах увеличат в новом учебном году. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в предстоящую приемную кампанию только на программы специалитета предусмотрено больше 30 тысяч бюджетных мест. Практически 20 тысяч мест выделят для ординатуры. Прием заявлений на все ступени высшего образования стартует 20 июня. Поступление на бюджет завершится до 20 июля. Документы на платную основу будут приниматься до 20 сентября. Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 10 по 14 июня. На несколько дней город превратится в музей под открытым небом. Главными площадками фестиваля станут ландшафтный парк Митина, кинопарк Москино, парки Радуга и Покровская Стрешнева. В них пройдут реконструкции, посвященные Отечественной войне 1812 года, эпохе Древней Руси 9-13 веков, Первой мировой войне и городским уличным театрам начала 20 века. Всего же к фестивалю присоединятся больше 30 локаций столицы. В программе масштабные реконструкции, мастер-классы, выставки, театрализованные представления и исторические постановки. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудиан. Всем доброго утра.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудианом.
0: И именно так. Благодарим наших журналистов. И в этом часе вас ждет открытие нашего тематического уикенда. Также будем дарить подарки, а еще много прекрасной, качественной музыки в начале этих первых летних выходных. Эд Ширан, Мадонна и Крейг Дэвид. Раньше других.

I'm Your Baby Tonight. Это Уитни Хьюстон. И, как обещал, настало время дарить подарки. Прямо сейчас я хочу вручить кому-то из вас наш фирменный термостакан от Радио 7 на Семи Холмах. Вам такой точно нужен. А получит его тот, кто справится с вопросом раньше всех и пришлет быстрее других правильный ответ. Сегодня, 6 июня, день Тетриса. Именно в этот день, в 1984 году, Алексей Пажетнов, работая в вычислительном центре Академии наук СССР, создал самую первую компьютерную версию игры на советском компьютере «Электроника 60». Годами позже «Тетрис» сделал эту игровую приставку самой популярной портативной консолью своего времени и позволил фирме-производителю захватить рынок. Как вы думаете, о какой приставке речь? Варианты ответов. Nintendo Game Boy, Milton Bradley Microvision, PlayStation Portable. Свои варианты ответов присылайте нам через конверт, который находится на сайте radio7.ru. Конверт вы найдете в правом верхнем углу экрана. Первый, кто отвечает правильно, получает от нас в подарок термостакан «Радио 7». Желаю удачи и жду ваши сообщения.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Кайли Миноук родилась в австралийском Мельбурне в 1968 году. Девочка увлеклась танцами и музыкой и уже в 11 лет начала выступать на сцене. А первую волну бешеной популярности на родине, в Австралии, Кайли принесла роль обаятельной девушки-автомеханика Черлин в культовом телесериале «Соседи». Вся страна, затаив дыхание, следила за экранным романом ее героини и персонажа Скотта Робинсона, которого сыграл Джейсон Донован. Позже сериальные отношения переросли в настоящий роман. Наверное, поэтому эпизод свадьбы их персонажей собрал у телевизоров рекордные 20 миллионов зрителей, а еще сделал Кайли главной национальной любимицей. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Уикенд Кайли Минок. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com 6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голосу Тростикова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-263.
4: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
0: Радио 7.

Милен Фармер. Секундами ранее, настало время назвать победителя. Напомню, я обещал подарить фирменный термостакан от Радио 7 тому, кто справится с вопросом быстрее других и пришлет правильный ответ раньше всех сегодня. 6 июня – день Тетриса. Тетрис сделал эту игровую приставку самой популярной портативной консолью своего времени и позволил фирме-производителю захватить рынок. Как вы думаете, о какой приставке идет речь? Так звучал вопрос. Варианты ответов были Nintendo Game Boy, Milton Bradley, Microvision или же PlayStation Portable. И правильный ответ. Речь идет о легендарной портативной игровой консоли Game Boy от компании Nintendo. Выпущенная в 1989 году, эта система не была самой передовой технически, и ее экран выдавал лишь 4 оттенка серого. Но именно гениальный ход компании включить культовую игру Tetris в комплект приставки обеспечил ей невероятный успех и сделал ее одной из самых продаваемых консолей в истории. А быстрее всех правильный ответ прислал нам наш слушатель Алексей из города Ижевск. 0231, последние цифры номера. Алексей, мы вас поздравляем. Фирменный термостакан от Радио 7 ваш. Всем большое спасибо.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
13: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
14: Мы никогда не будем вместе.
15: Не забирайте любовь.
16: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
17: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
14: Я не могу без вас.
18: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
19: Реклама 18+.
20: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
21: Столько условий.
22: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
23: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
24: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В столице ясное небо и солнце. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 18 градусов тепла, предстоящей ночью плюс 14 и также без осадков. В Москве 11 утра. С новостями сегодня нас знакомит Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
2: Доброе утро. Российские автопроизводители в ближайшие годы планируют запустить производство почти десятка гибридных моделей. Как сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов, доля электрокаров и гибридов в общем объеме авторынка России за 5 месяцев года превысила 10%. В 2025-м она была менее 8%. Каримов указал, что это маркер того, что отрасль готова двигаться в направлении инноваций. Компании подробности замминистра не привел, предприятия озвучат их сами позже. Российские фильмы в кинотеатрах с начала этого года посмотрели почти 50 миллионов человек. Кассовые сборы составили около 24 миллиардов рублей. Основная часть пришлась на период новогодних праздников. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что показатели за первое полугодие чуть выше в этом году, чем в прошлом. Министр добавила, что с начала года уже есть 4 фильма «Миллиардника». Это «Чебурашка-2», «Простоквашина», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Вода в Москве-реке уже прогрелась до 18 градусов. Такая же температура сейчас отмечается в Оке в районе Каширы. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, купальный сезон может быть открыт в столичном регионе через пару недель. Также Макарова отметила, что на большинстве водных артерий Москвы и Московской области фиксируется активное развитие водной растительности. Этот процесс особенно заметен на примыкающих к берегам участках. Санкт-Петербург лидирует по бронированиям на длинные выходные в июне. Доля северной столицы составляет 14%. В тройку лидеров традиционно входят Краснодарский край и Москва. На них приходится 12

0: и 11% бронирований соответственно. Как пишет газета РУ, также на период с 11 по 14 июня в лидерах оказались Нижегородская область, Татарстан, Новосибирская, Московская, Ярославская и Калининградская области. Средняя продолжительность бронирования составляет 2 ночи. Дольше всего планируют останавливаться на Кубани, а из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Беларусь, Турция и Грузия. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудиан. Всем яркого дня.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудианом.
2: Это точно. Первые летние выходные, музыка на все времена, и день только начинается. В нашем случае под отличный саундтрек. Лейтбэк и Дуа Липа. Скоро, а прямо сейчас Lighthouse Family. Доброе утро.

Оусиана. Только что, буквально пару дней назад писали, что россияне стали разговаривать по телефону на 25% дольше. За последний год средний объем голосового трафика

Трафик на одного абонента увеличился на 25%. Участников опроса чаще звонили близким по мобильному телефону. При этом 36% сохранили прежнюю частоту общения, а 24% не заметили изменений в своем поведении. Телефонные звонки остались самым популярным способом связи. С помощью них общаются 44% респондентов. Кто знает, может, вообще скоро вернемся к домашним телефонам? Ну а сейчас к музыке приятной. Давайте вернемся, послушаем Коннелс. И если бы у Коннелс был номер телефона, он бы точно заканчивался на цифры 74-75.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Ко второй половине 80-х Кайли Миноук уже была успешной актрисой. Но ей хотелось большего, поэтому девушка решила искать себя в музыкальной индустрии. И возможность проявиться выдалась вскоре на одном благотворительном вечере. Там звезда ситкома исполнила несколько вокальных номеров, чем привела публику в восторг. Музыкальная одаренность Кайли не осталась незамеченной. Продюсеры предложили ей записать кавер-версию на композицию «Locomotion», которая была популярна в 60-е. Трек оказался очень успешным. Он провел 7 недель на вершине австралийских хит-парадов и стал самым продаваемым синглом страны в 1980-х. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Уикенд Кайли Минок. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И нигде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене театра мюзикла 16+.
3: «Холмы в Истре» – реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. «Холмы» – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
5: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дуэль». Неоспоримая классика о конфликте случайных людей, который может привести к трагическому исходу. Инсценировка одноименной чеховской повести, где нет положительных или отрицательных героев. У каждого из них своя правда. В ролях Александр Семчев, Вера Харыбина, Евгений Миллер, Ксения Теплова, Эдуард Чекмазов. 9 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.

0: 11:40 в Москве. Это мистер только что. Если еще не читали и не слышали, спешу поделиться тем, что, оказывается, тематический парк Диснейленд в Париже не окупил себя более чем за 30 лет работы. При этом парк продолжает расширяться. В конце марта открылась новая зона по мотивам мультфильма «Холодное сердце», в которую Дисней вложила порядка 2,5 миллиарда долларов. Парижский Диснейленд остается самым успешным международным курортом компании за пределами США. На его долю приходится почти 40% выручки диснеевских тематических парков. А не окупился, потому что они все еще не отбили вложенные средства. Интересно, конечно. К музыкальной части эфира «Радио 7» скоро вернемся. А сначала Ольга Яковина расскажет, каким образом можно оказаться в Вологодской области.
1: «Вояж» на «Радио 7».
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Есть несколько способов оказаться в Вологодской области. Можно приехать туда на поезде, на автомобиле или на автобусе. Можно прилететь в призабавнейший вологодский ретро-аэропорт, где все ровно так, как в советские годы, включая табло из лампочек, буфетчиц в чепчиках и игровые автоматы в зале ожидания. А еще из Москвы в Вологодскую область можно попасть прямо на метро по рыжей Калужско-Рижской ветке. С мая по ней ходит новый тематический состав, посвященный Вологодчине. Переходя из вагона в вагон, можно узнать о самых красивых и интересных городах и достопримечательностях региона. О Вологде, Череповце, Великом Устюге и Кирилло-Белозерском монастыре. Все они, кстати, в будущем году будут праздновать свои юбилеи. Вологде и Великому Устюгу стукнет по 880 лет, Череповцу – 250, а знаменитая монастырская обитель справит 600-летие. В других вагонах можно узнать о том, как было изобретено знаменитое вологодское масло и что придает ему особенный ореховый привкус. Еще выяснить, в чем секрет вологодского мороженого, прочитать много интересных подробностей про узорное вологодское кружево и про вологодские места, связанные с историей жизни великих поэтов и художников. Ну и заодно еще выяснить, каким образом с Вологодской областью связан знаменитый москвовед дядя Гиляй Владимир Гилеровский. Так что путешествие по московской подземке гарантирует и серьезное погружение в историю и культуру Вологодской области.

0: Курганской области. Но лучше, конечно, смотреть на ее достопримечательности не на фото, а в реале. Тем более, что сейчас там как раз сезон белых ночей.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Да все без... нормально.
3: Что?
2: Ашка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика,
7: но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В столице ясное небо и солнце. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 18 градусов тепла, предстоящей ночью плюс 14, также без осадков. Завтра, воскресенье, до 25 с плюсом днем, утром плюс 20.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве полдень. Новости с Маратом Бекметовым прямо сейчас. Марат, привет.
4: Привет, Женя. Добрый день всем. Российские авиакомпании с января по апрель перевезли почти 31 миллион пассажиров. Это более чем на процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Росавиации. При этом международные рейсы показали рост почти на 2%. Особенно заметно выросло число пассажиров на рейсах в страны дальнего зарубежья. Крупнейшим перевозчиком в стране по-прежнему остается Аэрофлот. В пятерку лидеров также вошли Победа, S7 Airlines, Россия и Уральские авиалинии. Единые учебники по русскому языку и литературе для 5-9 классов будут готовы к 2028 году. Пособие по этим предметам для 10-11 классов поступит в школы с сентября 2027. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что все школы уже работают по единым госпрограммам по русскому языку и литературе. Министерство также утвердило список произведений для внеклассного чтения. В него внесены современные книги патриотической направленности. Воздух в столичном регионе на следующей неделе продолжит прогреваться. Температура

0: температура достигнет 30 градусов. Погода станет соответствовать климатической норме июля. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, тепло немного приумножится в эти выходные и сохранится, по крайней мере, в первой половине следующей недели. В выходные понедельник будет без осадков. Во второй половине недели добавятся дожди, но воздух все равно останется теплым. Ночью будет 11-16 градусов, днем плюс 22, плюс 27. Агротуризм стал одним из трендов у российских путешественников. Такие поездки особенно востребованы у семей с детьми. Россияне хотят пожить на ферме, познакомиться с производством локальных продуктов, научиться делать сыр, поучаствовать в сборе урожая, а также увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство. Среди таких направлений Алтай, Карелия, Тульская область, Краснодарский край и регионы Поволжья. Отмечается и возросший спрос на цифровой детокс. Туристы интересуются маршрутами без стабильной связи мобильного интернета, например, сплавами по рекам Сибири, экспедициями на Камчатку, походами в высокогорье Кавказа. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем прекрасной субботы.
1: Отличные выходные на 7 холмах с Евгением Вудяном.
2: Спасибо, Марат, и не просто отличные выходные, но и это первый летний уикенд, с чем я нас всех и поздравляю. Из музыки дальше у нас Тейлор Свифт и Джоан Осборн, а начнем этот час по Джей Шона.

Only You на Радио 7. Сегодня 6 июня, суббота, а тем временем психологи рассказали, как отличать выгорание от лени. По словам эксперта, не каждое нежелание работать говорит о слабой воле. Иногда лень даже полезна, она помогает человеку экономить силы и не тратить ресурс там, где задачу можно упростить. Однако, если откладывание дел становится постоянным, становится трудно даже приехать в офис, а концентрация исчезает уже в начале дня, это может быть признаком перегруза или выгорания. Дамы и господа, ленитесь на здоровье. Особенно по выходным, это действительно иногда идет на пользу. И тут даже психологов спрашивать не надо. Дальше пинг поставим, а затем у нас продолжение специального уикенда.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». В начале 90-х Кайли решила полностью изменить вектор своей карьеры. Ее категорически не устраивала роль продюсерского продукта, и певица начала требовать контроля над собственным творчеством. Мятеж совпал с тем, что некогда милая девочка Кайли начала встречаться с бунтарем Майклом Хатчесоном из группы INXS. Он окончательно подтолкнул девушку к смене имиджа на более зрелый и дерзкий. В итоге Кайли решилась на смелые эксперименты с альтернативной музыкой и инди-роком, которые удивили даже критиков. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. «Радио 7» представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
2: Хочу

0: Ру. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-4-7-1-1-4.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Госуд из Генева, Владимирская область, село Чирикова, Украина 13-233-00-263.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

на Радио 7 Трэвис. Кстати, если вдруг кто не знал, коллектив назван в честь главного героя Трэвиса Хендерсона в исполнении Гарри Дин Стентона из культовой драмы «Париж, Техас» 1984 года. А еще фронтмен Coldplay Крис Мартин неоднократно признавался, что именно творчество этого шотландского коллектива вдохновило их на создание группы. Дальше у нас «Нана» отметится, затем небольшая, но очень интересная прогулка с Филиппом Смирновым. Не пропустите, уже скоро.

0: об одном необычном уголке Москвы. Многие, прогуливаясь по так называемому Тимирязевскому парку, удивляются, где же привычные для столичных зеленых зон лавочки, фонари, аккуратные газоны и точки общепита. Порой это даже вызывает недовольство. Однако важно понимать, эта территория вовсе не развлекательный парк, а место с куда более серьезным назначением. Речь идет о Тимирязевской опытной лесной даче, уникальном объекте, который по праву считается старейшим в России научным и учебным центром лесоводства. Находится он в северо-западной части столицы и принадлежит Российскому государственному аграрному университету. Дача зажата между знаковыми ориентирами – бывшей усадьбой Петровско-Разумовская, Тимирязевской улицей, улицей Вучетича, Рижским направлением железной дороги и Большой академической улицей. Вдоль северной границы течет речка Жабенка, а кое-где встречаются небольшие болотца. Общая площадь этого лесного массива – около 250 гектаров. Тут не деревья, а научная база. Здесь сохранилось 137 пробных участков, часть из которых заложена еще в позапрошлом веке, плюс 18 площадок, обустроенных в конце 1980-х годов. Подобной коллекции, которая служит бесценным материалом для исследований, нет больше нигде в Европе. Зачем все это нужно? Лесная дача – настоящий живой лабораторный комплекс. Здесь ученые и студенты изучают, как ведут себя посадки из семян, привезенных из разных регионов, оценивают их жизнестойкость, скорость роста, способность к возобновлению и даже декоративность. И отрабатывают технологии ускоренного выращивания самых разных древесно-кустарниковых пород. История этого места началась еще в 1862 году. За организацию лесной опытной дачи отвечал профессор Железнов, позднее он станет первым директором академии, который привлек к работе опытного лесовода Альфонса Романовича Варгаса де Бедемара. Этот датский ученый, не принц, но дворянин, был удостоен 7 российских орденов за заслуги в области лесного хозяйства. Также датский король наградил его командорским крестом ордена Даниброга. Он был почетным членом Петербургского и Московского лесных обществ. Именно Варгас де Бедемар первым детально изучил территорию, провел геодезическую съемку пространства, разбил его на 14 кварталов и тщательно описал все деревья, от диаметра стволов до высоты. Он же составил первую характеристику местных пород – сосны, дубы, березы, осины, липы. Позднее эстафету приняли другие выдающиеся ученые, и благодаря их труду сосновые и лиственничные насаждения стали образцовыми, эталоном российского лесокультурного опыта. Природа здесь удивительно разнообразна. Среди трав можно найти папоротники, бор развесистый, осоки волосистую и лесную. Животный мир тоже впечатляет. На территории живут кроты, землеройки, полевки, лесные и полевые мыши, белки. А еще здесь гнездятся многие птицы. От большого пестрого дятла и сойки до певчего дрозда и малой мухоловки. Всего насчитывается более 60 видов позвоночных животных. Так что если захотите заглянуть в этот уголок природы, добро пожаловать. Только помните, это не место для пикников с мангалом. Зато поблизости хватает кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня я хочу рассказать вам

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
9: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
10: Эндулин. Кровля на все руки.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Столица ясное небо и солнце. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня осадков не ожидается. Вечером 18 градусов тепла, предстоящей ночью плюс 14. Завтра воскресенье обещает облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 13 часов.

Секунду ранее Адель. Недавно поп-дива появилась на музыкальном фестивале BST, который прошел в Гайд-парке. Многие поклонники с нетерпением ждали выступления любимой певицы, и она их точно не разочаровала. Но была и одна неловкая ситуация. Среди преданных слушателей Адель были и ее мужчины. Бывший и настоящий. И пришли они поддержать певицу вдвоем. Не совсем понятно, ситуация эта все-таки неловкая, или же нет? Или же они дружат? Одной Адель, лишь это известно. Лаура Паузини скоро у нас, а еще быстрее на Радио 7 Tears for Fears. Shout!

Радио 7 представляет Weekend Kylie Minogue. Главный хит в карьере Кайли «Can't Get You Out of My Head» предназначался совсем для других артистов. Авторы песни предлагали ее поп-группе S Club 7 и Софи Элис Бэкстер. Но те не разглядели в ней потенциала. Кайли хватило всего 20 секунд прослушивания демо-версии, чтобы забрать композицию себе. Визуальным символом трека стал, конечно же, культовый комбинезон из клипа, белоснежный наряд с капюшоном и невероятно глубоким декольте. Этот образ для Кайли придумал дизайнер Джамаль Доусон. Позже он вспоминал: «Костюм сидел настолько рискованно, что на съемках его крепили к телу специальной двусторонней клейкой лентой, чтобы ничего лишнего случайно не попало в кадр во время танца». Ставка на смелый образ оправдалась, и он навсегда вошел в историю поп-моды. Радио 7. Weekend Kylie Minogue.

0: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
2: «Ромео и Джульетта». С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла. 16+.
3: «Холмы в Истре» – реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. «Холмы» – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 10 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
5: Радио 7.

финале моей эфирной смены сегодня Крис Ри. Я Евгений Водян. Благодарю вас за компанию. До встречи завтра ровно в 8 часов утра. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни, лучшие мировые артисты 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам приятного продолжения дня в компании «Радио 7» на Семи холмах.

что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. При поддержке «Радио 7».

25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-Банк. 18+.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Сегодня и завтра слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня осадков не ожидается. Вечером 18 градусов тепла, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в воскресенье, обещают облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Одним из первых суперхитов Кайли Миноук стала песня «I should be so lucky». На русский язык название композиции можно перевести как «Я должен быть счастливчиком». И Кайли действительно повезло, ведь песня могла попросту не появиться. После успеха дебютного сингла «Locomotion» в чартах Австралии, Кайли и ее менеджер вылетели в Лондон, где должны были сотрудничать с местными продюсерами. Вот только те совсем забыли о гостье и ничего не подготовили к ее приезду. Чтобы не попасть впросак, продюсеры написали «I should be so lucky» буквально за 40 минут, пока певица ждала в коридоре. Несмотря на это, композиция стремительно ворвалась в чарты Великобритании, Австралии, Германии и многих других европейских стран. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Уикенд Кайли Минок. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КСЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на nafesh.com.rf. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет. С 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com 6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.

0: Кару. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Омске моря нет. Зато теперь есть один из крупнейших в мире музеев морских раковин – «Конхелион» на улице Гагарина. Он открылся в ночь музеев, 16 мая. В экспозиции представлено более 22 тысяч всевозможных раковин. От крошечных до огромных размером с тумбочку. Невероятно, но все это частная коллекция, собранная омским инженером Игорем Шлегелем. Однажды в отпуске на китайском острове Хайнань он подобрал на пляже причудливую ракушку с длинными шипами. И с тех пор увлекся конхеологией, так называется наука о раковинах. Начал раковины собирать и в итоге собрал самую большую коллекцию в России. Долгое время его морские сокровища хранились просто дома. Сначала ракушки занимали несколько полок, потом несколько стеллажей, потом целую комнату. Конечно, Игорь Шлегель мечтал открыть собственный музей, но не успел. И мечту в память об отце реализовал в итоге его сын Ярослав. В экспозиции представлено около 80% всех существующих моллюсков планеты. И даже один ранее неизвестный науке вид, который был обнаружен омским инженером и в итоге назван в его честь вольвариной Шлегеля. Отдельные стенды посвящены украшениям и поделкам из раковин, атрибутам жрецов и шаманов, добывавшимся из моллюсков бесценным красителям вроде пурпура и сепии. Есть аквариум с реконструированным коралловым рифом, витрины с доисторическими окаменелостями аммонитами, есть обитатели полярных арктических и антарктических широт и ракушки со всевозможными аномалиями, например, закрученные не вправо, а влево, или раковины-альбиносы. Есть панцирь гигантской тридактны и экспонаты, которые можно разглядеть только в микроскоп. А 850 объектов коллекции зарегистрированы в Международном реестре раковин мирового рекордного размера. Так что теперь в Омске гостей ждет целое море открытий.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: Она вернулась, чтобы отомстить. 4-й фильм Тарантино. 4К-реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня осадков не ожидается. Вечером 18 градусов тепла, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в воскресенье, обещают облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 15 часов.
3: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Один из самых красивых треков в карьере Кайли Миноук «Where the Wild Roses Grow» был исполнен дуэтом с мрачным рокером Ником Кейвом. Музыкант признавался, что был буквально одержим Кайли несколько лет. Он написал балладу об убийстве красивой девушки у реки специально под ее нежный голос, а потом отправил эту зловещую демозапись прямиком в офис лейбла Deconstruction Records, с которым тогда сотрудничала Миноук. Менеджмент Кайли пришел в полный ужас и назвал эту затею «безумием». Но сама певица послушала трек и сразу согласилась. В итоге сингл стал главным коммерческим хитом в карьере Кейва, а еще эти абсолютно разные артисты крепко подружились во время съемок клипа и промо-кампании. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Уикенд Кайли Минок. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты. Свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.

0: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене театра мюзикла 16+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня вас зову в парк искусств «Музеон». Представьте себе пространство, где каждая скульптура рассказывает свою историю, а вы можете стать ее частью. Просто подойти, потрогать, вглядеться в детали. Здесь искусство не прячется за ограждениями и табличками «Не подходить». Оно живет рядом с нами. Знаете, как все начиналось? В 1991 году, после августовских событий, в Москве стали демонтировать памятники советской эпохи. И вот, словно переселенцы из другого времени, они нашли приют в музеоне. Первым сюда переехал бронзовый Феликс Дзержинский, работа Евгения Вучетича, который прежде возвышался на Лубянской площади. А следом за ним Сталин, Калинин, Свердлов. Так парк стал своеобразным архивом ушедшей эпохи. В 1992 году ему официально выделили почти 20 гектаров земли, и началась новая глава местности. Кстати, само название «Музеон» отсылает нас к древнегреческому слову «мусейон» – «храм мус». То есть это место, где обитают покровительницы искусств и наук. И правда, здесь словно сходятся все времена. Рядом с монументальными фигурами советской эпохи – работы авангардистов, которых в те годы не выставляли. А чуть дальше – городская скульптура современных авторов. Всего в парке более 500 работ. Тут идет диалог эпох, которому вы свидетель. Официоз, искусство под запретом, современная ирония. В 2015 году к музеону присоединили обновленную Крымскую набережную. Деревянные настилы, современные скамейки, качели, арт-объекты. Здесь есть и сухой фонтан площадью 840 квадратных метров. А еще велодорожки, причал для личных прогулок и уютная зона отдыха с шезлонгами и гамаками. Впечатляет история места до музеона и возможность преображения в городе. В 19 веке здесь был Бабий городок – историческая местность на правом берегу Москва-реки. Название, конечно, звучит необычно, но объяснение простое. Укрепление берега делали с помощью свай, которые вбивали подвесным молотом – бабой. В 1836 году рядом соорудили Бабьегородскую плотину. Она помогала торговым судам проходить этот участок реки. Ее разбирали во время ледохода и собирали после паводка. А в 1937 году плотину ликвидировали. Появились каналы имени Москвы и Перерминский гидроузел. В общем, сутулые домишки, беднота, рыночек, фабрика, построенная в 1746 году для братьев Рябушинских. И еще одна деталь. На территории музеона сохранился дом, где в 1832 и 1834 годах родились, соответственно, братья Павел и Сергей Третьяковы. С 1795 года дом принадлежал их семье. Сегодня это единственное историческое здание на территории парка. Адрес 1-й Галустинский переулок, 16. А братья – это те, что потом городу подарили Сокольники и Третьяковскую галерею. Ну и, конечно, нельзя не сказать о планировке парка. Здесь есть все для неспешных прогулок. Главная аллея с фонтаном, партерная часть с геометрическими цветниками, пейзажная зона с искусственными холмами, детские площадки, спортивные зоны. В общем, каждый найдет уголок по душе. Так что, если захотите провести день среди искусства, истории и природы, при этом оставаясь в центре города, отправляйтесь в музеон.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7. Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Да все безнормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.

0: нового взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107.7. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня осадков не ожидается. Вечером 18 градусов тепла, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в воскресенье, обещают облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». В середине 2000-х Кайли Миноук столкнулась с самым тяжелым испытанием в жизни. Прямо перед грандиозным туром певицы диагностировали рак груди. Кайли пришлось экстренно отменить все концерты, пройти через сложную операцию и долгие месяцы химиотерапии. Спустя годы певице пришлось пережить еще один удар, когда обследование показало рецидив. Но артистка снова победила болезнь. С недугом ей помогла справиться колоссальная

Реальная поддержка поклонников, которые не сдали билеты на отмененное шоу и завалили ее письмами. А после того, как певица объявила о своем диагнозе, случился так называемый «эффект Кайли Миноук». Миллионы женщин массово отправились на диагностику, что помогло спасти тысячи жизней. Радио 7. Weekend Kylie Minogue.

0: Уикенд Кайли Минок. Только на Радио 7. Реклама.
1: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-137-746-471-1.
2: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
3: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры

0: и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-333-5-0-263.
3: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дуэль». Неоспоримая классика о конфликте случайных людей, который может привести к трагическому исходу. Инсценировка одноименной чеховской повести, где нет положительных или отрицательных героев. У каждого из них своя правда. В ролях Александр Семчев, Вера Харыбина, Евгений Миллер, Ксения Теплова, Эдуард Чекмазов. 9 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Сегодня и завтра слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
4: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня осадков не ожидается. Вечером 18 градусов тепла, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в воскресенье, обещают облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
0: В Москве 17 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Помимо музыки, Кайли всегда тянула на экраны. Причем ее кинокарьера оказалась на редкость эклектичной. После оглушительного успеха австралийских мыльных опер она успела сняться в культовом фантастическом сериале «Доктор Кто», появиться в «Уличном бойце» с Жаном Клодом Ван Даммом и даже сыграть в артхаусной драме «Корпорация Святые Моторы». Кайли никогда не боялась браться за странные и эпизодические роли. Например, в мюзикле База Лурмана «Мулен Руж» она примерила на себя образ «Зеленой феи». Изначально этого персонажа должен был играть принц тьмы Оззи Осборн. В итоге концепцию поменяли, но Оззи из сцены полностью не убрали. Именно его дьявольский крик звучит, когда милая фея в исполнении Кайли внезапно превращается в монстра. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Уикенд Кайли Минок. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла. 16+.
3: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
4: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
1: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
2: Я не могу без вас.
5: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
6: Реклама 18+.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
9: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107.7. О погоде.
1: В Москве переменная облачность, средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня осадков не ожидается, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают в течение дня облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». В родной Австралии Кайли Миноук почитают за настоящую богиню. Ее обожают, ей восхищаются и вдохновляются. В Мельбурне, где певица родилась, даже стоит ее бронзовая статуя. Кстати, заслуги поп-дивы оценили не только на родине. Например, во Франции Кайли удостоили звания кавалера Ордена искусств и литературы. Награду вручали в Париже на торжественной церемонии. Французские чиновники тогда признались, что Миноук сделала для продвижения франкоязычной культуры и укрепления связей едва ли не больше, чем дипломаты. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Уикенд Кайли Минок. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госуд Сгибала, Владимирская область, село Чирикова, Украин 13-235-0-263.
2: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
4: Окей.
3: Подробности на ok-market.ru.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Вы можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет Weekend Kylie Minogue. Сегодня и завтра слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня осадков не ожидается, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают в течение дня облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
0: В Москве 19 часов.
2: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Несмотря на многочисленные романы, Кайли Миноук ни разу не была замужем и не имеет детей. В прошлом певица много раз говорила, что мечтает завести семью, однако подходящего мужчину она пока так и не встретила. Певица говорит, что уже отчаялась найти того единственного. «Честно говоря, мне лучше одной», — резюмировала Кайли после очередного расставания. Когда-то ее путь начался с композиции «Locomotion», и певица до сих пор в движении. Даже если личный поезд Кайли пока идет без главного пассажира, она продолжает двигаться вперед. А миллионы преданных поклонников напоминают, она точно не одна в этом пути. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Уикенд Кайли Минок. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и Formation Vera на сцене театра мюзикла 16+.
3: Окей, каждый день с выгодой. Черешня 499,99 за килограмм с 4 по 10 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Минок. В концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Минок. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня осадков не ожидается, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают в течение дня облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Завтра слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7. Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня осадков не ожидается, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают в течение дня облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 16, плюс 18. До конца дня осадков не ожидается, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают в течение дня облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Завтра слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7. Реклама.
1: Да все без...
2: Что?
1: Эшка.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: городе плюс 16, плюс 18. До конца дня осадков не ожидается, как и предстоящей ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, синоптики обещают в течение дня облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 25, утром плюс 20.
1: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Завтра за час до полуночи ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Да все без...
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.